Фильтр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Бресте, Витебске и Могилеве. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 30-33 градусов. В Бресте и Гродно плюс 23-25. В Витебске от 27 до 29 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 25-27. Переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Центр FM. Это классика.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Бресте, Витебске и Могилеве. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 30-33 градусов. В Бресте и Гродно плюс 23-25. В Витебске от 27 до 29 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 25-27. Переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на ЦНТ.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: центре первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко отправился в большую зарубежную поездку в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Первой точкой на карте был Китай. Там Александр Лукашенко встретился с Си Цзиньпином. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Глава государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР, а также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. В Китае Александр Лукашенко посетил Пекинский университет, где принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам, а также встретился с руководством Пекинского университета. В центре внимания были вопросы совершенствования совместной подготовки кадров для самых перспективных сфер инновационной экономики. По итогу встречи глава государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования. Президент подчеркнул, что совместные проекты ведущих вузов двух стран должны быть ориентированы на практику и приносить реальную пользу обоим народам. После Китая зарубежная поездка продолжилась в Индонезию. Александр Лукашенко прибыл в Джакарту. Здесь он встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Глава государства предложил участникам переговоров посетить нашу страну и лично ознакомиться с возможностями предприятий. Основная задача – избежать излишней бюрократии и форсировать взаимодействие. Программой запланированы также переговоры с президентом Индонезии в узком и расширенном составах. Особый акцент на перспективном развитии отношений в торгово-экономической и инвест-сферах. В преддверии Дня независимости Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек, из них 28 были осуждены за преступление экстремистской направленности. Помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма. Эти и другие темы были в центре внимания президента в начале текущей недели.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
5: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
0: Центр FM.

топовых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцы.

0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Бресте, Витебске и Могилеве. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 30-33 градусов. В Бресте и Гродно плюс 23-25. В Витебске от 27 до 29 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 25-27. Переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

как-то соответствовать моральным принципам и вкусам того человека, которого хочется удивить. Чем впечатлить центр удовольствия в мозге, решай самостоятельно. Время подумать еще есть, а я приветствую тебя на центре, где удовольствие для ушей каждого, кто обожает танцевальную музыку. Полина Говоровская зовут меня, ну а далее здесь Green Velvet и Медуза. Диоди

0: Бодрого предпраздничного утра тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Центр FM.

работу этого финского диджея за основу взяли диджей Куба и Нейтан, хотя прям полностью использовали. Ну а другой коллаборации сейчас. Середина нулевых — это золотой век электроклэша. Одним из главных символов этого стиля стал канадский продюсер Тига. Тига Джеймс Сонтак смешал грязную энергию панка, эстетику нью-вейва 80-х, глянец и холодные синтезаторы. Яркий пример — его хит «You Gonna Want Me». Но хотелось бы немного о самом Тиге. Рос он в Индии, поскольку отец диджеил на Гоа. В 90-м воодушевленный вернулся в Канаду и открыл первый в Монреале магазин пластинок. Провел первый рейв-фестиваль и регулярно менял свой музыкальный стиль, остановившись однажды на электроклэше. Его трек «You Gonna Want Me», где на вокале Джек Ширс из группы Caesar Sisters.

Честно говоря, я и сама пока не копнула, даже не подозревала, что Тига вдохновился золотой коллекцией американского соула. Но спустя 20 лет Тига вернулся к своему хиту. В этот раз подключил ребят, знающих толк в мощном фестивальном звучании, трио «Медуза». И обновленная версия «You Gonna Want Me» идеально вписалась в сет-листы диджеев на больших площадках.

0: Легендарная работа в новой версии Green Velvet и Медуза в эфире La La Land. Ну а сейчас не ла-ла-ла, а серьезная информация касательно пробок в столице. А их практически нет. На 3 балла местами затруднения. Сейчас лишь сложности наблюдаются на Леонида Беды от Некрасова до Суруганова. Такие вот дела. Ну и шагаем дальше. Дэвид Гетта, Мартин Хоргер впереди. А также Макс Тайлер и Горгон Сити. Подвигаться заставит Тони Ромеро. И узнаем новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: День второй основной встречи президентов Беларуси и Индонезии началась в Джакарте. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран, оружейными залпами и народными танцами. Александр Лукашенко отметил: «Я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной». Опубликована программа одного из самых ярких событий Славянского базара в Витебске – Дня Союзного Государства. Звезды Беларуси и России 17 июля выйдут на сцену летнего амфитеатра в программе «Юбилейный календарь». Номера, рожденные общей памятью и духовной близостью, душевно и незабываемо. Так говорят о гала-концерте организаторы. Более 270 детей из 10 стран отдохнут в белорусском Зубрёнке. Мальчики и девочки из государств, расположенных за тысячи километров от нас, прилетели познакомиться с местным колоритом, кухней, традициями и, конечно, оздоровиться. На днях в лагерь приехали ребята из Зимбабве, Египта, Алжира и Индии. Институт истории НАН Беларуси представил новое издание ко дню независимости. Книга «Сторонки военной истории Беларуси» посвящена военному делу и охватывает события разных эпох. Особое внимание уделено Второй мировой войне и партизанскому движению. В ближайшее время выйдет и народная летопись Великой Отечественной войны. Шестое издание масштабного проекта, собравшего воспоминания 7 участников войны и партизанского движения. В Минской области дали старт уборочной кампании. В этом сезоне аграриям предстоит убрать более 500 тысяч гектаров. В помощь 1500 комбайнов и столько же машин на отвозке зерна. А зимового ячменя в области уже намолочено 2000 тонн. На уборочную планируют задействовать свыше 3000 человек. Помогать будут и горожане. Новости компании. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Попкорн
1: Ньюс. Конечно, челленджей мы за эти годы разных повидали, но один из последних поистине удивил. Американский блогер Джейкоб Абрамс Коэн решил устроить себе спортивный челлендж. Он пробегает по 5 километров в необычных местах. Парень начал устраивать такие пробежки еще осенью 25 года. На тот момент он уже несколько лет вел небольшой спортивный блог, вот только не нравилось ему, что ролики набирали маловато просмотров. И тогда на помощь пришла фантазия, и он придумал абсурдный челлендж.
2: Все побежали. И я побежал.
1: Да, он побежал. Но сначала блогер пробегал 5 километров вокруг

метры внутри духовки и на стремянке. Он даже пробегал эту дистанцию по дереву, передвигаясь вверх-вниз по веткам. Он даже пошутил, что в этот момент чувствовал себя белкой. На каждый из таких забегов у мужчины уходит примерно 50 минут. И все он, конечно же, фиксирует в фитнес-трекере. Благодаря челленджу блогер добился своего. Сейчас на него подписаны почти 300 тысяч человек. Ролики в сумме собрали более 500 миллионов просмотров. Но если честно, рассказывая все это мне, как

0: похвалу и восхищение. Значит, девочки, предлагаю запустить свой челлендж. Кто сколько нашагивает в процессе бытовых дел? Ну а что?
1: Пусть думают, что мы спортсмены.
2: Попкорн

седьмого пота, а теплого общения и маленьких удовольствий. Сегодня лучше не хвастаться, не сплетничать, не выяснять отношения на повышенных тонах. День хоть и радостный, но энергия неуправляемая, особенно к вечеру, поэтому легко перейти грань и наговорить лишнего. Сегодня мы становимся эмоциональными, любвеобильными. Может вспыхнуть старая страсть или прийти новая любовь. Интуиция тоже работает на полную, приводя к откровениям и всяческим озарениям, поэтому доверяй своему внутреннему голосу. А вот что еще может быть, так это внутренний чертенок проснется и вырвется на волю. Но это прекрасно, раскрепощайтесь, забудьте о стеснении, танцуйте, пойте, долой рутину. Вот что советует Луна. Ну и для творческих натур сегодня прекрасный день, вдохновение льется рекой, отлично подходит день для путешествий, торговли, финансовых операций, работа идет успешно, правда настроение не совсем рабочее. Ну и понятно, четверг-то у нас

0: четверга.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусский трек.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: о городах, где осадки сегодня не грозят. В Гомеле 33, в Гродно 24. Без существенных осадков в этих городах. В Минске сегодня 32, в Витебске 29, в Бресте 25 и в Минске тоже до 25 градусов. А вот здесь уже стоит готовиться и к кратковременным дождям, и грозам, и даже к ливням. Так что зонтики берем обязательно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: продолжает Пегги Гу «Дэнс». Вот, к слову, о танцах. Правильно танцующий мужчина неотразим для прекрасного пола. И именно правильно танцующий, а не танцующий красиво или танцующий элегантно, так определяют британские психологи секрет успеха некоторых виртуозов плясок на танцполе. Причем эти люди никогда специально могут не учиться танцам, но они подсознательно выбирают такие движения, которые, ну вот, западают в самую душу девушкам и женщинам. В чем секрет? Ну, ученые утверждают, что непроизвольно совершаемые движения танцующего мужчины сигнализируют о его здоровье, жизненной энергии, большой силе. Лучшего для продолжения рода искать не надо. И вот самыми привлекательными считаются танцоры, которые во время танца производят движения головой, шеей и корпусом с большой амплитудой, но еще быстрее сгибают и разгибают правое колено. А вот не особо привлекают внимание женщин мужчины, которые двигаются скованно и слишком размахивают руками. Ну, мы, в принципе, не приветствуем, когда руки распускают. Танцевать продолжаем мы и вместе с треками, звучащими в эфире Центр ФМ. Они как раз провоцируют на телодвижение здесь. MK и Poppy Bass Comp. А также Alok и его новый проект Something Else. Ну и встречай Армина Ван Бюрена. Конечно, это лишь малая часть того, что мы успеем с тобой услышать в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Впереди много чего крутого.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: флешбэк.
1: Маленькое музыкальное расследование ждет нас далее. Мы вернемся в прошлое. В 2011-м шведский диджей Avicii представил сингл «Fade into Darkness» с вокалом Андреаса Мо. Мелодию он позаимствовал, вдохновил

как оригиналу, и он тоже был инструментальным. Вокал уже позже появился. Но вот до этого, когда у Avicii была только инструментальная, безвокальная версия, в эфире британского радио он услышал песню Collide. Там была та же мелодия, аранжировка практически идентичная, только с голосом популярный на тот момент Леона Льюис. Оказывается, проворные менеджеры певицы решили без разрешения Avicii сделать Леоне Льюис хитец, построенный на тех же сэмплах. Были неприятные судебные разбирательства, да, но забирать песню у Леона Льюис диджей не намеревался. У нее действительно получилось все красиво. Его имя просто указали в числе соавторов, а потом Avicii официально выпустил уже свой трек с этими сэмплами, но с мужским вокалом. Вот его вариант мы и послушаем. Flashback.

0: и вижу, как под эту песню где-то по пляжу Копакабана в Рио-де-Жанейро прогуливаются отдыхающие, а кто-то, утомленный бразильским солнцем, прохлаждается в прибрежном баре. Ну, вообще, конечно, это может быть на любом пляже, даже на Минском море, но учитывая, что Алок – представитель бразильской электронно-танцевальной сцены, картинки в голове именно такие. Ну, а вот она, картина музыкальная «Медуза» – «Don't Wanna Go Home» в этой получасовке. Заряжен и Хугель. И довольно скоро здесь Клэптон. Пока же предлагаю узнать новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
1: Александр Лукашенко провел исторические параллели между Беларусью и Индонезией. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе. С 1 июля плановые КТ и МРТ в Беларуси будут делать максимально за 30 дней. В Минздраве подчеркнули, что держат вопрос на постоянном контроле, а также уточнили, что данные ограничения не затрагивают вопрос оказания экстренной помощи. Если же срок ожидания планового КТ или МРТ превысит 1 месяц, в министерстве попросили сообщить о данном факте с помощью чат-бота Минздрава. На площади государственного флага состоялись торжества, посвященные 105-летию кадровой службы УВД. В рамках мероприятия прошло награждение победителей 12-го республиканского конкурса профессионального мастерства сотрудников кадровых подразделений органов внутренних дел. Особый символизм моменту придало то, что проведение итогов и чествование лучших сотрудников состоялось накануне знакового праздника – Дня независимости. 3 июля праздничные фейерверки пройдут в 23:00 в 7 местах столицы Беларуси. Площадки для запуска будут расположены в парках Победы, Павлова, Угачависа, Янки Купалы, на набережной водохранилища Дрозды, у Национальной библиотеки Беларуси, а также у Чижовка-арены. В местах проведения фейерверков милиция организует периметры безопасности, куда людей не допустят. Арина Соболенко выиграла второй матч на Уимблдонском турнире. В матче второго раунда теннисистка обыграла в 2 сетах американку Маккартни Кеслер 6-1, 7-6, 11-9. Новости компании предприятия Минздрав поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

2027. Показ прошел в исторических садах и залах в Париже и сопровождался специально созданный микс-подложкой, доступной для просмотра онлайн. Материал, представленный Фредди Гейн, включает и новые миксы, и ранее не издававшиеся записи. Креативный директор мужской линии Dior в своем пресс-релизе отметил давнее желание посотрудничать именно с этим электронным продюсером и немножко рассказал о процессе работы над показом, а еще добавил, что он придумал совершенно новую музыку для шоу, ремикшировал ее и перезаписал. Креативный директор также пояснил, что при разработке коллекции автор вдохновлялся именно ремиксами Фреда Гейн и стремился противопоставить историческое и современное, привнеся музыку электронного продюсера в это обычное спокойное место, но имеется в виду музей, в стенах которого и звучало это все. Музыка для показа выступила не просто фоном по замыслу.

0: каких-то таких танцевальных площадок, то вполне может заняться саунд-дизайном каких-нибудь модных показов. Но надеемся, этого не произойдет и вдохновение его не покинет.
1: Ньюс-мейкеры. Белорусский трек.

0: исключено, что совсем молодое поколение, услышав этот трек, подумает: ой, а что это за психоделические фразочки? Что за дед-бородед? Вообще, эта песня — тест на возраст. Еще в 80-е годы поэт Артур Вольский придумал этого деда-бородеда. Это такой знаменитый сказочный персонаж, кукольный ведущий детской телепередачи «Колыханка», ну, то есть такой белорусский аналог «Спокойной ночи, малыши». Говорят, вот эта поролоновая кукла была сложной в управлении и требовала участия сразу 4 актеров. И появлялся дед-бородед на экране в клетчатом костюме с огромной бородой, внутри которой прятались различные волшебные предметы. Ну и, естественно, напевал он эту культовую песню. Теперь песня, которая отправляла детишек спать, обладает противоположной функцией. Постарался наш белорусский продюсер Антон Бай. Ну и судя по видосам, которые он регулярно постит в соцсетях, публика на танцполе просто сходит с ума и отрывается под эту композицию. Ну, приятно, что кто-то помнит такие песенки. Кстати, Антон Бай обладает умением находить какие-то интересные мелодии прошлого и по-своему их преподносить. И я уверена, еще немало релизов будет в нашем эфире. Но хочется обратиться и к другим белорусским творцам. Если у вас есть интересные оригинальные треки электронно-танцевального формата, подходящие как раз для Центра ФМ, и вы все еще не знаете, что с ними делать, пожалуйста, на сайте centrfm.by есть почта нашего музыкального руководства. Отправляем все, красиво оформляем, о себе рассказываем, и потом, возможно, какие-то еще новые имена у нас будут звучать в плейлисте. Ну а пока встречаем Медузу, Тиесто и очень скоро здесь Селениум.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: начнем с городов, где зонтики, возможно, и не пригодятся. В Гомеле 33 градуса, в Гродно 24, так вот здесь без существенных осадков. В Могилеве сегодня 32, в Витебске 29, в Бресте 25 и в Минске тоже 23, 25 со знаком плюс. Ну а в этих городах кратковременные дожди, возможно, с грозами и даже с ливнями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Натали Грант в нашем эфире One Two Step посчитал, а тут группа биологов и психологов из разных стран исследовала способность жирафов к арифметике. Умеют ли они считать? Вот почему-то озаботились таким вопросом. И выяснили, что эти животные легко в уме складывают числа. Даже у жирафов есть математические способности. Подумала я и вспомнила, как когда-то давно со слезами на глазах пыталась заполнить налоговую декларацию. Но, благо, сейчас в мои рабочие обязанности входят совершенно другие вещи, не связанные с цифрами. В первую очередь работаем с музыкой, которая уже способствует твоему настроению. Ну а мы, радиоведущие, служим таким связующим звеном. В студии Говоровская говорить много не намерена, уступая место классным трекам, а очень скоро с нами Rehab. А еще свежачок от Jonas Blue. Марлон Хофстад на подхвате. Прокачивай свой день классной танцевальной музыкой.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Зажигательный трек от Рехэба в нашем эфире. Действительно, такая музыка способна тебя мысленно перенести куда угодно. Ну а если ты физически готов куда-то перенестись, то запомни, Центр FM с собой можно взять в любую точку планеты и слушать при наличии интернета. А слушай нас и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player By, и, конечно, в умных колонках. Достаточно сказать: «Алиса, включи Центр FM». Мы уже 100 раз проверяли, все работает. Ну и шагаем дальше. Кэшпир, Сэм Фелд в плейлисте. Здесь же Боб Синклер. А еще Sick Individuals. Все самое лучшее танцевальное для тебя в эфире Центра и свежие новости в том числе.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Беларусь и Индонезия уже заключили контракты на десятки миллионов долларов. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Прабаво Субиантом в Джакарте. Глава государства поблагодарил за теплый прием и отметил, как быстро меняется Индонезия. Александр Лукашенко подчеркнул, что визит планировался еще год назад. Это я говорю, чтобы в Беларусь понимали. Визит планы, мы давно договорились встретиться и обсудить дорожную карту, что мы и сделали. На Кургане Славы прошла репетиция праздничной программы ко Дню независимости, выступления творческих коллективов, видеотрансляции, светового шоу. Большая подготовительная работа. Главные мелодии в исполнении президентского оркестра ждет гостей насыщенная программа. Мастер-классы по народной кулинарии, декоративно-прикладному искусству, знакомство с новинками отечественного агропрома. Малый Полесский путь – новый туристический проект представили на Гомельщине. Это одна из реализованных гражданских инициатив, которая стала победителем открытого конкурса. Проект соединяет прошлое и будущее. Всего 17 локаций – это и уникальные природные объекты, и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. История края людьми, которые оставили яркий след. Настоящая жемчужина маршрута, овеяна легендами Креница. Аномальные температуры добавили работы спасателям МЧС и ОСВОД. Только на Могилевщине благодаря большой профилактической активности удалось спасти 8 человек. Святое озеро – один из 5 водоемов в областном центре, где купание разрешено официально. Навесы, лежаки, душевые – к сезону здесь все подготовили. Безопасную для купания зону огородили буйками. За порядком с наблюдательных вышек и поста постоянно следят специалисты общества спасения на водах. Рейды по пляжу проводят и сотрудники МЧС. 3 июля Центральный ботанический сад Беларуси станет одной из праздничных площадок города. Здесь в честь Дня независимости состоится большое семейное мероприятие. В 10:00 начинается праздничная программа. Гостей весь день ждут детская зона, ярмарка ремесленников, фудкорт, экспозиция военной техники, музыкальные выступления, интерактивные активности и не только. Одно из главных событий – концерт с участием творческих коллективов и исполнителей. Новости компании. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 14-й тур. Действующий победитель турнира «Витебский МЛ» в гостях был сильнее бронзового призера прошлого сезона «Моторской Славии» 4-2 и вернул себе лидерство в турнирной таблице. Однако «Минская Динамо» сегодня может вновь занять первую строчку. Столичная команда отстает от МЛ на 1 балл и вечером сыграет с клубом «Минск» на поле соперника. Начало в 20:00. Также сегодня «Батэ» примет «Гомель». Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Самый поздний гол в истории чемпионатов мира был забит в матче 1/16 финала между Сенегалом и Бельгией. Европейская сборная до 85-й минуты уступала 0-2, но сумела совершить невероятный камбэк и перевела игру в экстра-таймы. Героем матча стал полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс. Именно он на 89-й минуте сравнял счет, а уже на 125-й реализовал пенальти и в итоге принес победу своей команде. Очень непросто пришлось и сборной Англии. Большую часть матча она уступала в счете Демократической Республике Конго, но дубль Харри Кейна спас британцев от провала и вывел в следующий раунд плей-офф. Также путевку в 1/8 завоевали футболисты США, обыгравшие Боснию и Герцеговину 2-0. Кадры необычной футбольной фан-зоны стали вирусными в сети. В парагвайской тюрьме заключенные надзиратели вместе смотрели за поединком сборной своей страны с командой Германии. И когда парагвайцы сенсационно вырвали победу у фаворитов в Мундиале в серии пенальти, радости болельщиков не было предела. Невзирая на социальные границы, все вместе они бросились праздновать этот потрясающий успех, и на какое-то время в помещении остались только счастливые футбольные болельщики. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: ноябре выходит игра GTA 6. Большинство работников компании уже заранее взяли отпуск на 19 и 20 ноября, то есть вот когда выходит эта игрушка. И заранее сообщили, что они будут недоступны и не выйдут на связь, потому что будут заняты исследованием вымышленного мегаполиса в компьютерной игре. Ну, вот такие геймеры там на заводе трудятся. Тогда руководство компании пришло к выводу, что из-за отсутствия сотрудников нормальная работа завода будет невозможна, и решили официально сделать 2 дня выходными. Мы надеемся, что компания вернется к нормальной работе после того, как сотрудники проведут выходные, угоняя автомобили, скрываясь от полиции, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью и участвуя в других махинациях игры GTA 6, заявили руководители. Мне кажется, если бы боссы сами не были фанатами этой игры, вряд ли бы они приняли такое решение, а так решили и сами порубиться, и сотрудникам сделать приятное. Вот такие дела. Но, жаль, не во всех организациях такое возможно. Но зато можно мысленно как-то позволить себе расслабиться и даже во время рабочего процесса устроить хотя бы такую человую 5-минутку. Или наоборот, потренироваться. Активничать. Физическая активность тоже полезна. Ее полезно чередовать с умственной. Ну, а для этого у нас самая подходящая музыка имеется. Иван Соловьев, впереди Стив Аоки и Блондиш очень скоро.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: жарче всего, обещают в Гомеле 33 градуса, в Гродно 24, и объединяет эти города то, что здесь зонтики вряд ли пригодятся без существенных осадков. Ну а далее в Могилеве 32, в Витебске 29, в Бресте 25 и в Минске 23-25 в течение дня. Здесь кратковременные дожди с грозами и возможны ливни.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Утро на центре продолжают Кайго и Виктория Надин. Can't get enough. Не могу насытиться. Приступы голода в разгар рабочего дня. Но это вполне естественно. Главное, чтобы было чем утолить. Но бывают случаи, когда люди поглощают что-то вовсе не от голода. Вот одна американка случайно проглотила свой беспроводной наушник. Ну, по словам этой девушки, в одной руке

руки перепутала. А ошибку заметила спустя несколько секунд. Устройство, между прочим, все еще оставалось подключенным к смартфону и продолжало воспроизводить звук. Ну что ж, теперь она в буквальном смысле узнала, что такое музыкальная терапия против мигрени.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

0: это Нидерландец Оливер Хелденс. Этот паренек один из тех диджеев, кто нам особенно близок, поскольку Оли в числе резидентов Центра FM. Его авторское радиошоу Hell Deep давно занимает почетное место в эфирной сетке, а конкретно слушаем по субботам в полночь. Вообще ночные плейлисты на Центре немножко отличаются от дневных и утренних, потому что там можно такое обнаружить. Ну, об этом можно, кстати, поболтать в нашем телеграм-канале Центра FM. Пока о будущем. Кельвин Харрис и Джази в этой получасовке с нами. А еще мисс Моник. И довольно скоро Тимми Трампет. Вернемся к танцам после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии, что на международных площадках Беларуси и Индонезии демонстрируют совпадение целей и поддерживают друг друга. Об этом информирует пресс-служба главы государства. По словам президента Беларуси, плодотворное сотрудничество и искренняя дружба связывают наше государство уже более 30 лет. Он напомнил, что с первых сессий Генеральной Ассамблеи ООН белорусская делегация выступала категорически против колониального угнетения Индонезии. Беларусь и Индонезия подписали пакет документов по итогам переговоров. Одобрена дорожная карта развития сотрудничества на 2026-2030 годы. Среди подписанных документов меморандумы о кооперации в промышленности, культуре и здравоохранении, соглашение о научно-техническом сотрудничестве, а также договоренности между центробанками двух стран по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Также подписаны документы о взаимодействии в сфере аккредитации и между торгово-промышленными палатами Беларуси и Индонезии. Александр Лукашенко направил поздравления работникам и ветеранам лесного хозяйства в честь знаменательной даты – 90-летия со дня образования органа управления отраслью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В завершении поздравления глава государства пожелал всем причастным к празднику доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Опубликована программа одного из самых ярких событий Славянского базара Витебске – Дня союзного государства. Звезды Беларуси и России 17 июля выйдут на сцену летнего амфитеатра в программе «Юбилейный календарь». Номера, рожденные общей памятью и духовной близостью, душевно и незабываемо. Так говорят о гала-концерте организаторы. Более 270 детей из 10 стран отдохнут в белорусском Зубрёнке. Мальчики и девочки из государств, расположенных за тысячи километров от нас, прилетели познакомиться с местным колоритом, кухней, традициями и, конечно, оздоровиться. На днях в лагерь приехали ребята из Зимбабве, Египта, Алжира и Индии. Новости компании. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

именно столько существует рецептов разных напитков, но и дна еще не видно, потому что гурманская фантазия беспредельна. В соцсетях набирает популярность новый необычный кофейный напиток – эспрессо-бомба. Напиток готовят из двойного эспрессо, тоника, дольки лимона или лайма и щепотки соли. Соль уменьшает горечь кофе, цитрус подчеркивает фруктовые оттенки, а тоник с пузырьками и легкой сладостью делает вкус более сбалансированным. Хотя в тонике содержится горький хинин, и именно он в сочетании с кофе создает удивительный, но гармоничный вкус. Готовить кофейную бомбочку несложно. Нужно налить в стакан лед и тоник, отдельно сварить двойной эспрессо, в который добавляется лимонный сок и щепотка соли. Ну а после все ингредиенты соединяются. Несмотря на такое максимально странное сочетание ингредиентов, многие уверяют, что вкус коктейля очень даже приятно удивляет и великолепно.

0: чего ждать сегодня в городах Беларуси? В Гомеле 33 градуса, в Гродно 24 и в этих городах без существенных осадков. В Могилеве 32, в Витебске 29, в Бресте 25 и в столице 23-25 со знаком плюс в течение дня. А вот в этих городах уже кратковременные дожди возможны. Да и с грозами, да и с сильными ливнями. Но ничего, мы это переживем. Тем более, что кто-то наверняка соскучился по такой освежающей погоде. На этом я, Полина Говоровская, прощаюсь. И даже не до завтра, и даже не до следующей недели, а до следующего месяца. Всем отличного продолжения лета. Пока!
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Центр ФМ. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: По итогам переговоров с лидером Индонезии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Джакарта достигли договоренности об установлении безвизового режима для белорусских граждан и открытии прямого авиарейса. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что Индонезия вызывает большой интерес у белорусских туристов. Институт истории НАН Беларуси представил новое издание «Ко дню независимости. Книга сторонки военной истории Беларуси» посвящена военному делу и охватывает события разных эпох. Особое внимание уделено Второй мировой войне и партизанскому движению. В ближайшее время выйдет и народная летопись Великой Отечественной войны. Шестое издание масштабного проекта, собравшего воспоминания семей участников войны и партизанского движения. В Минской области дали старт уборочной кампании. В этом сезоне аграриям предстоит убрать более 500 тысяч гектаров. В помощь 1500 комбайнов и столько же машин на отвозки зерна. На зимового ячменя в области уже намолочено 2000 тонн. На уборочную планируют задействовать свыше 3000 человек. Помогать будут и горожане. С 1 июля плановые КТ и МРТ в Беларуси будут делать максимум за 30 дней. В Минздраве подчеркнули, что держать этот вопрос на постоянном контроле, а также уточнили, что данные ограничения не затрагивают вопросы оказания экстренной помощи. Если же срок ожидания планового КТ или МРТ превысит 1 месяц, в министерстве попросили сообщить о данном факте с помощью чат-бота Минздрава. Новости компании. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джорис Вурн представил новую версию техно-классики «Диабло». Джорис Вурн выпустил современную интерпретацию трека «Диабло», оригинал которой был создан Funk Devoid в 2001 году. Новая версия сохраняет гипнотическую энергию и грув оригинала, но добавлена современная обработка. Ремикс выходит на лейбле «Армада» и уже получил поддержку ведущих артистов сцены. Композиция объединяет ностальгию по классическому техно и актуальное звучание.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Бресте, Витебске и Могилеве. А в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 30-33 градусов. В Бресте и Гродно плюс 23-25. В Витебске от 27 до 29 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 25-27. Переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Александрой Ашановой. Центр притяжения с Александрой Ашановой.
1: 2026 год объявлен годом белорусской женщины. И это не просто символический жест, а импульс для конкретных дел. Ну и когда, как не сейчас, белорусской женщине себя раскрывать и открывать во себе все новые грани. Именно поэтому у нас в студии Центра ФМ сегодня девушка, у которой, кажется, 25 часов в сутках. Говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Марьяна Маренкова решила это доказать и добавила в свою коллекцию еще один пункт — сольную музыку. Марьяна, здравствуй.
2: Здравствуй. Очень приятно слышать такие лестные слова. Огромное спасибо. Всем привет.
1: Марьяна, а я тебя поздравляю с премьерой. Спасибо. Рассказывай, все рассказывай.
2: Песня «Канитель». Тут такую канитель мы развели с этой песней. У меня был большой прогрев в Инстаграм, ага. Да, меня поддержали известные люди тоже. Все спрашивали: Марьяна, что за канитель? И вот 26.06.26 я посчитала, что это очень счастливая дата для премьеры. Мы, собственно, эту песню показали публике, и, по-моему, по тому огромному количеству отзывов, которые я получаю, а главное из них — это «мне твоя канитель заела в голове». Да, песня зашла. Вот. Я очень этому рада. Надеюсь, что она будет еще целое лето играть у людей в голове, может быть,
1: и дольше. Но она летняя, это правда. Она какая-то очень легкая,
2: да.
1: Движовая, вайбовая. Слушай, тебя на медиапространстве в Беларуси знают как телеведущую. Расскажи, как ты решила податься в музыку?
2: А я всегда и всю жизнь пела. У меня, правда, нет никакого даже музыкального образования, даже музыкальной школы. Ну, как-то я всегда пела. Я пела дома со своей мамой, выступала во всяких концертах. Такая девочка я была самодеятельная. В университете закрывала все концерты. У меня даже был свой какой-то маленький коллектив, да. А потом как-то затянула меня телевизионная деятельность. Я никогда не думала я возрождать. Но у нас работа мечты. Я всегда это повторяю, потому что... нас реализуют по полной программе. И актерское мастерство, и журналистское мастерство, и певческое мастерство. И вот я несколько раз в программе «Добрый вечер» исполняла кавер-версии, да, и, в принципе, я все музыкальные программы как бы веду, да, и это все меня действительно вдохновляло на то, чтобы, наверное, когда-то запеть. И много вопросов я получала по поводу того: Марьяна, ну когда? Марьяна, ну когда? И вот 1 марта 2026 года, с началом весны, я получила сообщение в Телеграм свой от продюсера известного перпродюсерской компании Сергея Минского, и там он прислал мне две песни. И «Канитель» я не выбрала, я выбрала медленную, счастливую композицию, да, там о счастливой любви было. Но жизнь распорядилась так, что «Канитель» стала моей композицией, и я этому безумно благодарна. Вот. Автором композиции это является Гурман, это известный российский сонграйтер, да, хитмейкер. Он пишет для таких исполнителей, как Сивиль, Асти, Шафутинский, Успенская, Лазарев, Киркоров. То есть он знает, что он делает. Я думаю, что вот эти хуки в песне, которые заедают в голове, да, это не просто так.
1: Хорошо, а как сама чувствуешь? Песня легла?
2: Песня легла. Сначала не легла. Да, потом, когда мы стали ее делать, большое спасибо Жене Курчичу, потому что он помогал мне делать вот эти музыкальные расстановки, где, как, что. Вот, чтобы я его больше услышала в этой композиции из трех нот. Наверное, что-то большего. Вот. И мне очень понравилось ее петь, потому что, мне кажется, несмотря на то, что она такая шансон, цыганский шансон, даже немножко модерн шансон, в ней есть для исполнителя интересные вещи.
1: Слушай, ты задействована в крупных телевизионных проектах. Это как так? Хватает времени реализоваться, скажем так? Наверное, это что-то для души, правильно?
2: Это что-то для души было, да, но сейчас какой-то запрос большой пошел на это. Вот, и... Но будет развиваться дальше, окей, да, я рада буду выступать.
1: То есть ты не строишь каких-то конкретных планов,
2: что мы вот песни за песней? Нет, у меня становить какой-то большой певицей, собирать стадионы совершенно нет, потому что моя профессия телеведущий и журналиста меня полностью устраивает. Я опять повторюсь, это работа мечты.
1: Я соглашусь с тобой абсолютно. Хорошо, а на каких площадках можно найти премьеру?
2: На всех цифровых площадках, которые только доступны, я не знаю, можно их перечислять, да? Яндекс Мьюзик, да, iTunes, я правильно называю, да?
1: Все правильно.
2: ВКонтакте, да, Мьюзик. Все-все-все, что мы сейчас слушаем, там везде есть эта премьера. Ровно в 00.01, 26.06.26 она появилась. Вот.
1: Потрясающе. Хорошо. А выступления? Что с выступлениями? Что-то планируется этим летом?
2: Вы знаете, уже были выступления, да, на республиканском выпускном. Я запремьерила эту композицию. Это был мой подарок всем выпускникам высших учебных заведений. Это такой, конечно, глобальный старт.
1: Потрясающе.
2: Большое спасибо всем, кто участвовал в этом. Вот. Это было очень приятно. И песню тоже, по-моему, там приняли.
1: Приняли. Вот, да. Расскажи, как аудитория реагирует.
2: Они подпевали. Хотя, мне кажется, они не знали этой песни, но они подпевали, потому что действительно она как-то
1: легко запоминается, да.
2: Что у нас за канитель, канитель, да, и все это ее легко начинаешь напевать, и я безумно этому счастлива. Естественно, мы премьерим на площадках телевизионных, радиостанциях. Вот вам спасибо огромное, что вы меня пригласили.
1: Слушай, а по поводу клипов?
2: Ну, я не знаю, это нужно спросить у продюсера Сергея Минского, планирует он клип, нет. Но у меня действительно вот во время презентации часто задают этот вопрос. Угу. Клип? Ну, наверное, угу. Надо.
1: Хорошо, давай тогда просто помечтаем, давай. Если это клип, какой он?
2: Ну, он оранжевый.
1: Как ты себя видишь вообще?
2: Не знаю, как-то вот, знаете, так получилось, что обложка к этой композиции стала оранжевой.
1: Да, она оранжевая, действительно, яркая, оранжевая, да.
2: И потом появилось платье оранжевое. И как-то у меня четко ассоциируется с этим цветом. Как я вижу клип, надо подумать, я еще не режиссировала его в голове.
1: Но она очень летняя, наверное, что-то должно связано с таким вайбом летним. Хорошо. То есть ты не ставишь перед собой дальнейшие планы, цели, там, альбомы? Вообще нет пока.
2: Вы знаете, я дева по гороскопу, вот мы тут уже обсуждали это. Я по факту работаю, да, то есть как бы будет у меня предложение, я буду хорошо трудиться в этом направлении, да.
1: Хорошо, а если видишь то, что люди хорошо принимают, нравится тембр, голос, стилистика, почему не продолжать?
2: Продолжать? Я думаю, что будем, потому что уже есть следующая песня, над которой мы будем скоро работать, да. То есть я, может быть, не ставлю глобальных планов, но какие-то планы до конца лета я точно имею, вот.
1: Отлично. Я тогда предлагаю послушать, правильно? Я предоставляю, как телеведущий, ты коллега, я предоставляю это тебе. Представь, пожалуйста, свое произведение.
2: Дорогие радиослушатели, вашему вниманию. Надеюсь, что хит.
1: Надеюсь, очень.
2: Канитель.
0: Центр притяжения с Александрой Ашановой. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: притяжения с Александрой Ашановой.
1: Сегодня в студии Центра ФМ у нас потрясающая девушка, телеведущая, певица Марьяна Маренкова. Еще раз привет, привет.
2: Спасибо большое. Привет. Я все не могу привыкнуть к этой приставке певица, да? Или да, как да, вчера да, Денис, да. Тоже радиоведущих, так красиво сказал, спевачка. Мне так нравится в белорусской коннотации все-таки это. Вот, так что мне приятно. Спасибо огромное.
1: Новая амплуа, да. Послушай, мы только что познакомились с твоей премьерой. Расскажи, вот ты когда ее поешь, о чем ты думаешь?
2: Ну, во-первых, я думаю, чтобы у меня хватило дыхания. Вы заметили, да? Вы заметили, что в запевах там бесконечное количество слов, да? Там есть большой речитатив, потом такой выход в такой прям рык, да? И это все нужно делать очень круто и профессионально, поэтому все нужно вовремя распределить. Если вы думаете, что я думаю в тот момент о каких-то романтических отношениях, то
1: нет. Нет, ты правда дева, тебе нужно все по порядку,
2: все четко. У меня все, да, по полочкам разложено, я думаю, как там рука у меня стоит, и как там дыхание добрать. Да, ну я думаю, что это все от отсутствия большого опыта на сцене, а если все хорошо пойдет, то у меня профессионализм приобретется, и я уже буду думать о каких-то эмоциях, а не о том, чтобы все спеть до конца.
1: Хорошо, мы далеко не загадываем. Если следующая песня все-таки состоится, в какой стилистике и о чем она будет?
2: Ну, она тоже будет в стилистике, в шансоне. Мы будем работать в этом направлении, потому что мне очень нравится эта ниша. И я, возможно, начну издалека, да, потому что мне нравится шансон начала 20-го, это вот Вертинский, и все такое, одесские какие-то композиции. Мне кажется, это очень красиво.
1: Расскажи, ты росла на этих песнях?
2: Я не росла, я как-то до этого дошла, потому что это очень красивая музыка, с очень красивыми стихами, с очень какой-то красивой такой вот музыкальной позиции, да, и сейчас это, мне кажется, очень модно становится, да. Я бы хотела продолжать все-таки в жанре шансон, но такой модерн шансон. Вы увидели, что «Канитель» достаточно легкая песня, мелодичная, душевная, искренняя, да, а это и есть шансон. Шансон — это французское слово, когда ты поешь от души. Вот, поэтому я бы продолжала в этом направлении. Следующая композиция, скорее всего, тоже будет очень ритмичная.
1: Про любовь?
2: Конечно, потому что все песни у нас только про любовь. Одно дело или про несчастную, или про счастливую. Да. А я предпочитаю петь только про счастливую. Или про то, как эта счастливая любовь вот-вот наступит. Я люблю вдохновлять все-таки людей.
1: Потрясающе. Слушай, знаешь что, тебе не кажется, что песня с тобой как будто бы шла по жизни где-то рядом?
2: Всегда,
1: то есть с детства, ты говоришь, я была в самодеятельности, телевизионные проекты. По-моему, тебе сама жизнь показала, что вот это твое, у тебя есть талант, надо этим заниматься.
2: Ну, я бы не назвала это словом талант.
1: Ты
2: это просто способности. Это просто есть определенные музыкальные способности.
1: Которые можно развить.
2: Можно
1: да.
2: развить, да. И если жизнь мне ставит такие условия, что мне предлагается песня, что все так легко складывается на начальном этапе, то почему бы этим не заняться? Я всегда открыта, я очень легка на подъем. Вот, поэтому я счастлива, что все так получается, и если будет получаться так же дальше, я буду только это поддерживать.
1: Хорошо, это твой первый опыт, я так понимаю, записи?
2: Не, у меня был до этого опыт, у меня есть своя композиция, она называется «Тишина», она тоже крутится на определенных площадках, она была написана, по-моему, в 2018 году, после какого-то несчастного моего расставания, я все это украсила песней, называется она «Тишина», музыку написал Армен Карапетян, мой друг, слова написала я, и, в принципе, на этом все закончилось. Вот. А это вот уже в составе первой продюсерской компании. Это первая композиция. Вот. Еще вопрос.
1: Ну, мне кажется, это старт какого-то очень большого проекта все-таки.
2: Я так понимаю, что все в меня так верят.
1: Да, я понимаю, что ты не загадываешь, но, по-моему, запал очень потрясающий.
2: Я надеюсь, что это действительно так. О композициях, если говорить, да, следующая, скорее всего, будет ритмичная, но я девушка минорная, да. Мне нравятся медленные композиции, где можно показать тембрально, собственно, что-то, где можно показать диапазон. Я знаю, что, возможно, это не так востребовано у слушателя, да, но вот мне такое достаточно близко. Вот.
1: Расскажи, тебя все поддержали, как
2: меня
1: коллеги.
2: Меня все очень поддержали.
1: Расскажи, как коллеги.
2: И коллеги все очень поддержали. Все вот, например, девочки первого информационного канала, они вообще напевают, встречают, провожают меня этой песней. Это так приятно. Они постят это в Инстаграм. Ну, то есть люди тоже очень много отзываются. Я просто говорю еще раз, что я не ожидала такой отдачи, и мне очень приятно. Вот.
1: Хорошо, а что пишут? Про что пишут?
2: Про что пишут?
1: Да. Вообще-то
2: Добавилась ли аудитория? Добавилась аудитория. Угу. Я получила, представляете, только 3 отрицательных отзыва. Ну и то от каких-то странных страниц, если мы говорим в соцсетях, да.
1: Это все завистники, недоброжелатели.
2: Да нет, должны быть всякие мнения. А так пишут, что не ожидали, что большое спасибо за такую песню, что она заела у них в голове, что они 5-й день подряд ее поют, что они очень ждали премьеры. Это такое счастье быть кому-то нужным. Я не знаю, мне кажется, это счастье любого артиста, телеведущего в нашей профессии. Это очень важно, да, это слышать, вот, получать эту обратную связь.
1: Это правда. Ну, лето у тебя очень продуктивно стартовало. Расскажи, осталось 2 месяца.
2: До осени?
1: До осени самые потрясающие пары года. Какие у тебя планы?
2: У меня планы, ну, во-первых, очень действительно много работы, да, я безумно этому рада, много концертов, завтра наша страна тоже отметит большой праздник, День независимости, 3 июля тоже, конечно же, будут праздники по всей республике, мы в них задействованы, да, июль тоже концертный, потом август, естественно, в моей родной компании мы записываем программы. Вот, 31 августа у меня день рождения. Тоже готовлюсь, мне исполнится 38 лет. Я готовлюсь к этому. Так что все так продуктивно, все на счастливой волне.
1: Потрясающе. А тебе не кажется, что очень символично получилось, что в год белорусской женщины ты так ярко стартовала, так ярко проявилась?
2: Да, у меня появились и новые проекты, да, «Добрый вечер», и песня. Ну, я этого не загадывала, но это случилось. Мне кажется, это сама жизнь так распорядилась. Вот.
1: Марьян, наша беседа с тобой подходит потихонечку к логическому завершению. Я тебя попрошу в преддверии большого государственного праздника сказать пару добрых слов для белорусов.
2: Конечно. Дорогие белорусы, я вот всегда обращаюсь к вам, когда просят меня, да, поздравить. Любите свое, цените свое, берегите свое, любите свою родину, любите свою семью. Смотрите белорусское телевидение, слушайте белорусское радио, и все будет хорошо. А я вас люблю.
1: Марьян, я хочу признаться, мне было с тобой сегодня в эфире очень-очень комфортно.
2: Ой, это взаимно.
1: Спасибо тебе большое за очень теплую беседу. Я правда надеюсь, что у тебя все получится в твоей сольной карьере, что ты будешь собирать залы, будут полные аншлаги, у тебя будут альбомы. И очень-очень много людей, которые тебя любят и окружают.
2: Спасибо огромное.
1: За тебя болеют.
2: Спасибо большое за эту веру в меня. Спасибо.
1: Спасибо. А радиослушателям Центра ФМ я напомню, что сегодня в студии у нас была телеведущая, певица Марьяна Маренкова.
0: Центр притяжения с Александрой Ашановой. Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Luxury Motors Plus. BLG и Geely. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
2: Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии, что на международных площадках Беларуси и Индонезии демонстрируют совпадение целей и поддерживают друг друга. Об этом информирует пресс-служба главы государства. По словам президента Беларуси, плодотворное сотрудничество и искренняя дружба связывают наши государства уже более 30 лет. Он напомнил, что с первых сессий Генеральной Ассамблеи ООН белорусская делегация выступала категорически против колониального угнетения Индонезии. Беларусь и Индонезия подписали пакет документов. По итогам переговоров одобрена дорожная карта развития сотрудничества на 2026-2030 годы. Среди подписанных документов меморандумы о кооперации в промышленности, культуре и здравоохранении, соглашение о научно-техническом сотрудничестве, а также договоренности между центром банками двух стран по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Александр Лукашенко направил поздравления работникам и ветеранам лесного хозяйства в честь знаменательной даты 90-летия со дня образования органа управления отраслью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В завершении поздравления глава государства пожелал всем причастным к празднику доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Малый Полесский путь – новый туристический проект представили на Гомельщине. Это одна из реализованных гражданских инициатив, которая стала победителем открытого конкурса. Проект соединяет прошлое и будущее – всего 17 локаций. Это уникальные природные объекты и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, историей края и людьми, которые оставили яркий след. Настоящая жемчужина маршрута, овеянная легендами, кренится. Аномальные температуры добавили работы спасателям МЧС и ОСОТ. Только на Могилевщине благодаря большой профилактической активности удалось спасти 8 человек. Святое озеро – один из 5 водоемов в областном центре, где купание разрешено официально. Навесы, лежаки, душевые – к сезону здесь все подготовили. Безопасную для купания зону огородили буйками. За порядком с наблюдательных вышек и поста постоянно следят специалисты. Новости компании. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

Творчий центр FM. Новинки эфира на центре. Бенни, Беназий и Файдел. Just Like That.

0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Бресте, Витебске и Могилеве. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 30-33 градусов. В Бресте и Гродно плюс 23-25. В Витебске от 27 до 29 со знаком плюс. В Минске сегодня плюс 25-27. Переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Беларусь готова серьезно развивать взаимодействие с Индонезией. Александр Лукашенко призвал не ограничиваться торговлей, а переходить к полноценной промышленной кооперации. Белорусский лидер провел переговоры с президентом Индонезии. Переговорам глав государств предшествовала пышная церемония официальной встречи, которая подчеркивает высокий статус визита. Кортеж Александра Лукашенко сопровождали почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. В автомобиле главу белорусского государства лично встретил президент Индонезии. Церемонию продолжила рота почетного караула, которая исполнила гимны двух стран. По местной протокольной традиции Александр Лукашенко, как высокий гость, занял место под флагом Индонезии, а президент принимающей страны под белорусским флагом. Главный государственный праздник. Беларусь готовится отметить День независимости. Торжества в столице, областных центрах и небольших населенных пунктах. Важнейшая точка на карте праздника – Курган Славы. Знаковое место, что символизирует победоносное завершение операции «Багратион». Выступление творческих коллективов, видеотрансляция и световое шоу. Большая подготовительная работа, чтобы в знаковый для страны день все было как по нотам. Главные мелодии в исполнении президентского оркестра. В праздничный день меняется движение общественного транспорта на Курган Славы. К примеру, пустят специальный прямой автобус от станции метро «Восток». Водителям на личных автомобилях следует учитывать ограничения по определенным улицам. От послевоенного времени до технологий современности. Музей становления клиники открылся во второй детской больнице Минска. Экспозиция разделена по городам. Работа начиналась с 8 палат. Сейчас вторая детская клиническая больница, 3 республиканских центра, которые оказывают помощь не только белорусам, но и пациентам со всего мира. Высокотехнологичное оборудование, 480 профессиональных сотрудников позволяют работать сразу по 4 направлениям. Теперь новости от наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Новый трек.

0: примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нэ.

0: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Центр FM. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Индонезию. Но большая командировка президента в Азии продолжается. Белорусский лидер направился в Мьянму. Сегодня ожидаем встречу главы государства с президентом Мин Аун Хлайном. Один на один лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе план совместных действий до 2028 года. А утром глава государства провел переговоры с президентом Индонезии. Итог официального визита в Джакарту – одобрение лидерами дорожной карты сотрудничества до 2030 года. Переговорам глав государств предшествовала пышная церемония официальной встречи, которая подчеркивает статус визита. Кортеж Александра Лукашенко сопровождали почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. В автомобиле главу белорусского государства лично встретил президент Индонезии. Новости из Брянской области. Пассажирский автобус, что следовал по маршруту Минск-Гомель-Анапа, пострадал от атаки беспилотника по стоянке автотранспорта в районе погранперехода Красный Камень. Все случилось предположительно в 11:55. В салоне автобуса было 19 человек. Два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана необходимая медпомощь. Организована эвакуация людей. В непростое время следует выбирать безопасные маршруты для отдыха, а лучше воздержаться от поездок, отдохнуть дома. Торжественная церемония в честь 82-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня независимости прошла в Москве. К могиле неизвестного солдата возложили венок от посольства имени всех, кто один из главных праздников страны встречает за пределами Родины. Почтить память погибших за освобождение Беларуси пришли дипломаты, политики, представители интеграционных структур, ветераны и белорусская диаспора. Возложили цветы к знакам города-герой Минска и Брестская крепость-герой на аллее в Александровском саду. Теперь новости наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Джорис Вурн представил новую версию техно-классики «Диабло». Джорис Вурн выпустил современную интерпретацию трека «Диабло», оригинал которой был создан Funk Devoid в 2001 году. Новая версия сохраняет гипнотическую энергию и грув оригинала, но добавлена современная обработка. Ремикс выходит на лейбле «Армада» и уже получил поддержку ведущих артистов сцены. Композиция объединяет ностальгию по классическому техно и актуальное звучание.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: похоже, что погода продолжает испытывать нас на прочность, но ей нас не одолеть. Правда, мы двигаемся дальше семимильными, строго по запланированному маршруту. Вместе с Центром ФМ продолжает этот прекрасный четверг, как бы и пятницу. Ну и раз уж как бы и пятница у нас сегодня, значит и хит-параду быть. Центр ФМ ТОП-20, в него приглашаю ровно в 5 вечера. Буквально через 50 с небольшим минут мы встретимся в радио двадцатки лучших и любимых, так что не пропусти, да, настраивайся на приятное времяпрепровождение здесь, на Центр ФМ. Я приветствую всех и каждого. Как всегда говорю, большое-большое спасибо, что выбираешь и слушаешь лучшие топовые именно в нашем эфире. И в доказательство этого «Die Living Out» и линиумы Дэвида Гетта здесь с нами сейчас. «Move a Little Closer» от команды DVBBS тоже впереди. И отличный трек «Body Line» от «Элиокс». Все, лови впереди в ближайшие 15 минут нескучного дня, успешного завершения его рабочей составляющей и, конечно, приятных праздничных выходных нам.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: What a Will, он называется так, Мелсон у нас в эфире, 16:29 на часах, и все лучшее из мира топовой музыки, конечно, можно поймать здесь, в эфире Центра FM, слушай в FM-диапазоне на 101.7 FM, слушай и онлайн, в интернете, на сайте Центра FM, бай. Благодаря онлайн-трансляции мы действительно можем звучать для тебя с топовым и лучшим хитом в любой точке планеты. Где бы ты сейчас ни находился, тебе прекрасного настроения и лучшей музыки от Camel Fat, от Sardar Varin, здесь же Медуза. И, конечно, здесь выпуск новостей, и прямо сейчас все самое важное будем узнавать.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Встреча Александра Лукашенко с президентом Мьянмы Мина Ун Хлайном состоится сегодня. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретное мероприятие на период 26-28 годов. Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск. Встретили со всеми почестями, торжественным митингом и тематическими выступлениями. В первый день экспозицию посетят 1500 человек. Ветераны, школьники, представители военно-патриотических клубов и белорусской железной дороги. Проект на колесах уникальный. В 10 вагонах хронология Великой Отечественной. От мирных дней до событий в Брестской крепости и Великой Победы. Поражает реалистичность всех экспонатов. Равнодушным уйти сложно. В праздник, в День независимости, меняется движение общественного транспорта. На Курганславы пустят специальный прямой автобус от станции метро «Восток». Водителям на личных автомобилях следует учитывать ограничения. С 10 утра до 7 вечера будет закрыто движение по бульвару Мулявина. С 18 часов до часа ночи перекроют часть проспектов Победителей и Машерова. Для безопасности во время праздничного салюта с 11 вечера вводятся ограничения на остановку, стоянку и движение транспорта на улицах Купалы, Ленина, Богдановича. Жителям и гостям столицы рекомендуют пользоваться общественным транспортом, а время работы метро продлевают на полчаса. Первый форум регионов Беларуси и Китая состоялся в Ланчжоу. Туристический потенциал столицы на панельной секции «Туризм и культурное обогащение» представил председатель комитета экономики Мингорсполкома. В Минске работают 85 гостиниц, около 30 из них сертифицированы по стандартам China Friendly. Инфраструктура позволяет принимать как отдельных туристов, так и участников крупных международных мероприятий. Теперь новости от наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 14-й тур. Действующий победитель турнира «Витебский МЛ» в гостях был сильнее бронзового призера прошлого сезона «Моторской Славии» 4-2 и вернул себе лидерство в турнирной таблице. Однако «Минская Динамо» сегодня может вновь занять первую строчку. Столичная команда отстает от МЛ на 1 балл и вечером сыграет с клубом «Минск» на поле соперника. Начало в 20:00. Также сегодня «Батэ» примет «Гомель». Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Самый поздний гол в истории чемпионатов мира был забит в матче 1/16 финала между Сенегалом и Бельгией. Европейская сборная до 85-й минуты уступала 0-2, но сумела совершить невероятный камбэк и перевела игру в экстра-таймы. Героем матча стал полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс. Именно он на 89-й минуте сравнял счет, а уже на 125-й реализовал пенальти и в итоге принес победу своей команде. Очень непросто пришлось и сборной Англии. Большую часть матча она уступала в счете Демократической Республике Конго, но дубль Харри Кейна спас британцев от провала и вывел в следующий раунд плей-офф. Также путевку в 1/8 завоевали футболисты США, обыгравшие Боснию и Герцеговину 2-0. Кадры необычной футбольной фан-зоны стали вирусными в сети. В парагвайской тюрьме заключенные надзиратели вместе смотрели за поединком сборной своей страны с командой Германии. И когда парагвайцы сенсационно вырвали победу у фаворитов Мундиаля в серии пенальти, радости болельщиков не было предела. Невзирая на социальные границы, все вместе они бросились праздновать этот потрясающий успех, и на какое-то время в помещении остались только счастливые футбольные болельщики. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: 16:50 белорусская столица. Тебе еще раз огромный-огромный привет. Прекрасного продолжения этого четверга. Сегодня как бы пятница, правда ведь? И ощущения именно такие. Поэтому, а почему бы нам не встретиться в Центр ФМ ТОП-20? Почему нам не подвести сегодня итоги? Итоги целой недели. Музыкальные итоги недели. Давай-ка это и сделаем через 10 минут ровно в 5 вечера. Центр ФМ ТОП-20 еще можно повлиять на итоги, на результаты. Поэтому заходим на сайт Центр ФМ БАИ. И, как обычно, лайкаем музыку. Голосуй за лучших, по твоему мнению. И слушай все впереди. В ближайшие же минуты вместе с нами здесь проекты Проуспа, а также Келвин Харрис. Не пропусти.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Love you, I love you. Команда бельгийских диджеев Playman здесь вместе с Хейдли в финале этого музыкального часа и в преддверии вечера. 5 часов в стране, а значит, пора открыть Центр FM Top 20. Сегодня у нас как бы пятница, хоть и четверг, значит, музыкальные итоги недели подведем на один день раньше. А почему бы и нет? Правда ведь?
1: Погода на Центр FM.
2: Примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И снова привет тебе огромный. Огромный музыкальный привет, он летит тебе от Центр FM.

0: Мы, как всегда, добро пожаловать! Я приглашаю тебя в наш обновленный Центр FM ТОП-20, в чарт лучшей любимой музыки, которую выбираешь именно исключительно ты. Я напомню, что встречаемся в нем трижды в неделю. Здесь слушаемся в пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. По субботам и по воскресеньям мы тоже повторяемся. Это происходит обычно. Эта неделя у нас не совсем обычная. Она у нас предпраздничная, поэтому и встречаемся мы немного в другие дни. Но это ведь здорово, не правда ли? В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном прямо сейчас. На расстановку сил в радио двадцатке влияешь и формируешь ее только ты, голосуя за любимые треки их авторов на сайте centrfm.by. В любое время дня и ночи заглядывай туда, я благодарю тебя за активность. Не стесняйся, заходи, действуй, голосуй за лучшего или лучших, если у тебя их много, это и вовсе очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов, тебе, как всегда, прекрасного настроения и приятного прослушивания. Лучшей музыки.
1: Центр FM ТОП-20.
0: А начинаем мы вот с чего. С потери. Они у нас сегодня случились. Мы не досчитались одного прекрасного артиста, даже дуэта артистов, и прекрасный хит покинул радиодвадцатку на этой неделе. Ocean, он называется. Красота. Летний, яркий и солнечный хит Келвина Харриса и Джейзи Райс. Мы его будем с удовольствием слушать в эфире Центр FM, но не в рамках Центр FM ТОП-20. Отныне он не участвует в параде звезд, но, естественно, зато и чарт пополнился свежим хитом. О нем чуть чуть позже.
1: Это Центр FM ТОП-20.
0: Открывает же на этой неделе наш список лучших и любимых Doja Cat. Недавно она очень эмоционально высказалась против использования искусственного интеллекта, жестко раскритиковав фейковые утечки ее музыки. А дело вот в чем. Все эти начали массово распространяться аудиозаписи, которые позиционировались инсайдерами как слитые треки из грядущего альбома звезды Doja Cat. Певица не стала молчать и опубликовала резкий пост в соцсети. Я действительно разочарован тем, что все посчитали это мной. К черту ИИ, ни одна из этих просочившихся песен мне не принадлежит. Все это сгенерировано нейросетью, заявила Доджа. Любопытно, что технологии генерации голоса стали настолько точными, что даже самые-самые преданные фанаты звезды не смогли отличить подделку от реального голоса певицы. В итоге Доджа стала частью растущего движения топ-артистов, которые требуют защищать права музыкантов от цифрового пиратства нового уровня. Вот такие вот новости. Такие дела. Доджа Кэт, Дон Толивер и Lose My Mind. Один из долгожителей, один из ветеранов нашего списка лучших и любимых сегодня потеряя две позиции, оказался на 20-м месте.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Это был Disco Lines. Диджей сегодня отметился падением недели. 4 пункта. Всего за каких-то даже не 7, а 6 дней потерял хит No Broke Boys. И сегодня он достоин только лишь 19-й позиции. Он всерьез рискует покинуть Центр FM ТОП-20 уже на следующей неделе. Поэтому, если есть желание сохранить его в рядах радио двадцатки лучших любимых, то голосуй за него на сайте centrfm.by. Поддерживай в любую удобную минуту времени. Ну а мы встречаем номер 18. Это прекрасный трек Age of Desire. Это Jonas Blue. У него сегодня именно 18-я строчка. У него сегодня плюс один пункт.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, прекраснейший хит. Это хит Each of Desire. Это Jonas Blue. У нас в чарте лучших и любимых только что. У него сегодня неплохой день. Очень даже неплохой день. У него сегодня плюс одна позиция. И в итоге 18-я строчка чарта лучших и любимых Центр FM Top 20. Номер 17 же. Команда Шоу с командой из Австралии. Их Only You. У них, наоборот, минус один пункт. Давай будем слушать его сейчас.
0: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Chicane. Совсем недавно имя этого гениального артиста попало в криминальные сводки. Да, в середине июня британская полиция отчиталась о масштабной спецоперации по поимке стритрейсеров и организаторов незаконных ночных гонок в Телфорде. Забавно, что вся операция официально координировалась как Operation Chicane. Естественно, музыкант в этой истории не имеет никакого отношения, однако для музыкального мира это совпадение совпало с празднованием 30-летия его карьеры, превратившись в красивый вирусный курьез. Как только в официальных аккаунтах полиции появилась эта инфа, поклонники тут же создали десятки мемов, а сама история обросла красивыми метафорами. В соцсетях шутили, что стритрейсеры пытались уйти от вертолетов под культовый трек «Offshore» или «Salt Water», но полиция West Mersey оказалась более преданным фанатом брейкбита и транса. Кроме этого, фанаты отметили, что операция «Chicane» — идеальное название для альбома ремиксов, и нашли в нем особый символизм. Сама суть «Chicane» на гоночной трассе — это изгиб, который заставляет пилота сбросить скорость, успокоиться и войти в правильный ритм. Музыка «Chicane» уже 30 лет делает с людьми ровно то же самое, только на танцполе или в наушниках, заставляя замедлиться и поймать чилл-аут волну. «Don't give up» — та самая красота, произнесенная когда-то Брайаном Адамсом и спродюсирована. А «Chicane» сегодня прибавляет у нас одну позицию и оказывается на 16-м месте списка лучших любимых, который продолжается.
1: «Центр FM ТОП-20» с Глебом Глебовым.
0: Мы двигаемся дальше, двигаемся вперед, и прежде чем приступить к прослушиванию очередного топ-5 списка, давай будем вспоминать предыдущий. А кто же разместился сегодня с 20-й строчки по 16-ю?
1: Номер 20.
0: А это Дон Толивер и Доджа Кэт, а именно их «Lose My Mind». Этой красотой открыли список лучших любимых, у них 20-й номер.

0: 19-я позиция парад звезд достается хиту No Broke Boys. Американец Disco Lines. Падение недели. 4 пункта потерял за последние 6 дней.
1: Номер 18.
0: Ну а это уже Jonas Blue, это Age of Desire от него. И это 18 номер списка Центр-ФМ ТОП-20.
1: Номер 17.

0: это австралийское шоу «Сихон Лью». Продолжение истории, гениальной истории. И у них сегодня 17-я строчка «Центр ФМ ТОП-20».
1: Номер 16.
0: Наконец, звездное трио Чикейн, Брайан Адамс и Силк, который вдохнул новую жизнь в легендарный гимн танцполов из прошлого. Don't Give Up, 16-й номер списка Центра ФМ ТОП-20 на этой неделе.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Сейчас будем слушать с тобой претендента и будем знакомиться со свежим хитом из эфира Центр ФМ в принципе. Пара слов о тех героях, по которых пока еще не в списке Центр ФМ ТОП-20, но жаждет в него залететь. Ну и, судя по всему, обязательно так случится, учитывая качество этого хита. Feel the Vibe называется он. Опять-таки еще один музыкальный привет из прошлого, танцевальный привет из прошлого. Когда-то сам Аксвелл его создал. Очевидно, создал с большой душой и любовью. Ну а сейчас, опять-таки, новую жизнь подарили этому хиту Above and Beyond, звездный дуэт диджеев и артистов. Сейчас слушаем Feel the Vibe, зацениваем в очередной раз или открываем для себя его впервые и, конечно, голосуем, поддерживаем на сайте centrfm.by. Все это можно легко сделать.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
1: Беларусь готова серьезно развивать взаимодействие с Индонезией. Александр Лукашенко призвал не ограничиваться торговлей, а переходить к полноценной промышленной кооперации. Белорусский лидер провел переговоры с президентом Индонезии. Переговорам глав государств предшествовала пышная церемония официальной встречи, которая подчеркивает высокий статус визита. Кортеж Александра Лукашенко сопровождали почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. У автомобиля главу белорусского государства лично встретил президент Индонезии. Церемонию продолжила рота почетного караула, которая исполнила гимны двух стран. По местной протокольной традиции Александр Лукашенко, как высокий гость, занял место под флагом Индонезии, а президент принимающей страны под белорусским флагом. Сегодня же Александр Лукашенко прилетел в Мьянму и в эти минуты проводит встречу в формате один на один с президентом этой страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления работникам и ветеранам лесного хозяйства в честь знаменательной даты – 90-летия со дня образования органа управления отраслью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В завершении поздравления глава государства пожелал всем причастным к празднику доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Малый Полесский путь – новый туристический проект представили на Гомельщине. Это одна из реализованных гражданских инициатив, которая стала победителем открытого конкурса. Проект соединяет прошлое и будущее. Всего 17 локаций. Это и уникальные природные объекты, и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, историей края и людьми, которые оставили яркий след. Настоящая жемчужина маршрута, овеянная легендами Креница. Теперь новости от наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Enjoy the silence. Ей действительно можно очень много наслаждаться в определенные моменты, но только не сейчас, когда продолжается Центр FM Топ 20. Дон Диабло только что со своей версией этого легендарного хита, и у него сегодня 15-я позиция, минус один пункт. Продолжаем. Центр FM Топ 20. Впереди 14-я его строчка. Это уже другой супер-диджей Джеймс Хайп. В этом месяце, кстати, он заметно изменил звучание своих основных сетов на Ибице и в Майами. Диджей начал тайно тестировать собственные, еще не выпущенные техно-хаус-ремиксы на абсолютную классику транса нулевых. Да, вот так. Новый виток в творчестве Джеймс Хайп — это масштабный эксперимент по слиянию энергетики современного тек-хаус и ностальгии по золотой эпохе транса конца 90-х и нулевых. Очевидно, что диджей перестал ограничивать себя рамками классического хаус-звучания и создал уникальный формат клубного перформанса, который сейчас называют трансовым реворком. Silence versus Till I Come. Как тебе? Фанаты танцевальной музыки уже сейчас называют его главным гибридом сезона. Вместо того, чтобы просто сделать очередной ремикс, Джеймс пошел по пути создания сложного живого мэшапа, объединив два фундаментальных трансовых трека в один мощный пиковый момент своих сетов. От Silence, от Delirium, это и до Джеймс берет гипнотический, не иначе как хрустальный вокал Сары Маклахлан. Ну а от Till I Come, от ATB, из этого танцевального гимна берется его самый узнаваемый элемент, легендарный гитарный риф. Как же это все звучит в исполнении Джеймс Хайпа, всегда можно полюбопытствовать в интернете. Но мы с тобой возвращаемся все-таки к Behavior, к тому самому хиту, который участвует в нашей двадцатке лучших и любимых. Джеймс Хайп и Behavior сегодня теряет три позиции, у него 14-й номер. Вот он.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Сантер FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Wait So Long. Очередная суперкрасота только что в эфире. Сегодня Swedish House Mafia достается чертова дюжина. 13 номер и одну позицию они потеряли за эти 6 дней. Но наверстать всегда можно благодаря тебе и только тебе. Естественно, голосуй за лучших, по твоему мнению, на Центр FM. Bye. Ну а мы двигаемся дальше и впереди Don't Lose Your Heart. Да, наша обновочка. Официальный релиз этого сингла от Tiesto состоялся в конце мая. Трек, записанный совместно с британской вокалисткой Оливия Себастьянелли, стал главным событием электронной сцены этой весной, так как знаменует полноценное возвращение Тиесто к его корням, классическому трансу. Диджей лично презентовал трек еще в середине мая, сделав его интро-сюрпризом своего масштабного сета на сцене EDC в Лас-Вегасе. В эксклюзивном интервью уже журналу DJ Mag за кулисами фестиваля музыкант официально подтвердил, что сейчас работает над полноценным трансовым альбомом, ну а сингл Don't Lose Your Heart стал его главным предвестником. Сам же Тиесто так прокомментировал новинку. Это песня о том, как двигаться вперед и пробовать что-то новое, оставаясь при этом верным звуку, с которого когда-то все началось. Она создана для мировых танцполов. Музыкальные критики отмечают, что сингл идеально балансирует между ностальгической энергетикой старой школы, высокий темп, глубокая атмосфера и современным, ориентированным на будущее продакшеном. Вокал Оливии добавил треку необходимый драматизм и прям гипнотическую силу. Что ж, давай наконец слушать тот самый Don't Lose Your Heart. Совершенно свежий хит в рамках Центр FM ТОП 20. Тиесто сегодня оказывается и берет свой старт сразу с 12 строчки.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12 место.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
4: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
5: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Музыкальный привет от французов Offenbach и Miles Away в рамках Центр-ФМ ТОП-20, в рамках нашего парада лучших и любимых. Звездного парада теряет сегодня три позиции, оказывается на 11 месте, что, несомненно, для французов не очень хорошо. Так что поддерживай лайком, голосуй за Miles Away, если он тебе нравится, и повышай его позиции. Ну, как минимум в ТОП-10 он мог бы оказаться, естественно, благодаря и только благодаря тебе. Двигаемся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: У нас с тобой позади еще одна пятерка суперхитов. Мы с тобой в эти минуты оказались ровненько на середине пути. И более того, горячая десятка треков ждет впереди. Лучших, несомненно, твоих любимых, самых-самых. Перед этим лишь давай-ка отмотаем время немного назад и вспомним расстановку сил в нашей двадцатке лучших с 15-й строчки по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Это Enjoy the Silence. Это хит, который знают все, без исключения убежден в этом. Опять-таки на все 100, ну и вот эту версию, в частности, создал для нас Дон Диабло. Номер 15.
1: Номер 14.
0: Музыкальный певец из Британии, Джеймс Хайп и его версия Behavior. Трека на этой неделе в списке Центра FM ТОП-20, 14 место.
1: Номер 13.
0: Ну, а это моя любимая Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 13 номер. Чёртова дюжина от Центра FM ТОП-20 этой недели.
1: Номер 12.
0: Ну и, наконец, абсолютная обновочка. Центр FM ТОП-20. Don't Lose Your Head. Называется он именно так. Суперхит от Тиесто. Свой старт в чарте Центр FM ТОП-20 сегодня он берет с 12 строчки.
1: Номер 11.
0: Французы Offenbach и Miles Away от них. На этой неделе только 11 номер списка лучших любимых, минус 3 пункта.
1: Претенденты.
0: Ну и, конечно, не будем забывать о претендентах Центр FM ТОП-20 и тех самых потенциальных участников чарта, благодаря которым радио двадцаточка лучших любимых и обновляется, ну, как минимум, отчасти. Jonas Blue представляет для нас свой Girl, так называется.

0: 10. Погода на Центр ФМ.
1: Примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Проверяй выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну что, продолжаем проводить время весело и очень музыкально. Как всегда, после короткого

0: Рирова, приглашаю тебя вновь в Центр ФМ ТОП-20, в чарт лучших и любимых, несомненно, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера. И, конечно, мы слушаемся в выходные. В субботу и воскресенье это происходит традиционно. Эта неделя у нас не совсем обычная. Она у нас праздничная или предпраздничная. Поэтому мы встречаемся в не совсем привычные для нас дни. Тем не менее, мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый нами хит. Хит недели 1 час разделяет нас и узнаем, кто же сегодня возглавляет Радио 2. Заодно трек, конечно, и послушаем. Пока же у нас ждет топ-10 самых горячих треков недели, так что оставайся, как всегда, делай погромче, так поприятнее будет, и настраивайся на удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить 10-й номер списка.
1: Это Центр ФМ ТОП-20.
0: И здесь все просто. 10-й номер Центр ФМ ТОП-20 — это Дэвид Гетта. Недавно он объединился с легендарным вокалистом Крисом Уиллисом и продюсером RG для создания нового гимна Ибицы под названием «Sad Girls». Об этом стало известно во время открытия летней резиденции диджея в клубе Ушуайя, где он впервые вживую протестировал этот эксклюзивный трек прямо на многотысячной публике. Крис Уиллис — это тот самый вокалист, чей голос звучит в главных золотых хитах Гетты начала 2000-х, включая «Love Don't Let Me Go», «Love Is Gone», ну и, конечно, «Getting Over You», помнишь его наверняка. Их воссоединение фанаты ждали много лет. Кроме этого, к работе над треком Гетта привлек еще и RG, одного из самых ярких представителей актуальной техно-сцены, что просто гарантирует синглу плотный современный клубный саунд. Ну и, конечно, точно не скучает Дэвид Гетта. Параллельно с этим, с презентацией этой новой музыки, он полностью обновил свою концепцию флагманского шоу FMM Famous на Ибице. Специально для сезона 2026 была разработана новая визуальная система и сценография, полностью адаптированная уже под открытое небо. Ну и, конечно, масштабные лазерные инсталляции. Работа кипит, и, конечно, это очень здорово. «Ган-ган-ган» от Дэвида Гетта, «Teddy Swims и Tones and Die» сегодня теряет 3 строчки. Оказывается, только 10-м в нашем списке.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Satisfaction Skunk, он просто прекрасен. Здесь и Fatboy Slim, здесь и Rolling Stones, и все это умело и здорово сочетается. Девятое место у этого суперхита сегодня на этой неделе, что, несомненно, очень даже и здорово. После короткого перерыва в нашем звездном центре FM ТОП 20 и восьмая строчка на этот раз сегодня это Not You от Иман Бека и Софи Райса, а также Луизы Солнца. Послушаем хит, а дальше и обсудим.
0: ТОП 20. Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Иман Бек, судя по всему, артист подарил новый музыкальный жанр. Казахстанский байле-фанк, так он назвал его. Сейчас Иман Бек буквально штурмует латиноамериканский рынок, официально дропнув взрывной трек «Empura» в коллаборации с бразильским артистом MCKF. Трек «Защитные дни» улетел в музыкальные подборки благодаря уникальному сплаву фирменного баса Иман Бека и дерзкого южноамериканского стиля. Новый сингл стал частью масштабного эксперимента продюсера по скрещиванию локальных музыкальных культур. Он взял за основу классический бразильский фанк, байле-фанк, и полностью переработал, пересобрал его, добавив свои агрессивные, плотные, низкие частоты, которые когда-то и принесли ему премию Грэмми. Трек создавался специально под летний сезон европейских и азиатских опен-эйров. Музыкальные критики пророчат синглу вирусную популярность в ТикТок и Reels из-за его цикличного и где-то даже гипнотического ритма. Как-нибудь с тобой обязательно будем знакомиться. С ним заценим этот самый Impura. Ну а сейчас на повестке дня у нас все-таки Not You. У Not You от Иман Бек, Луиза Солнца и Софи Райс сегодня номер 8. А номер 7 отправляется на этой неделе Хиглю. Да, I'm Moving to the Sun. Прекраснейший хит и взлет недели. Довольно редко такое случается. 6 позиций прибавил трек и оказался в итоге на 7 месте.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7 место.

0: Это был Алан Уокер. Недавно он и американская поп-дива Ava Max официально воссоединились спустя 6 лет после своего дебюта, выпустив очень крутой совместный сингл «Fate». Трек не просто возглавил плейлисты, а стал отправной точкой для масштабного мультимедийного проекта, стирающего грань между музыкой, благотворительностью и геймингом. Любопытно, что в основу «Fate» Уокер заложил сэмпл из легендарного хорового произведения «О Фортуна» Карла Орфа. В сочетании с мощным вокалом Эйвы Макс получился мрачный, но вдохновляющий стадионный гимн. Стоит добавить, что еще до релиза трек разорвал ТикТок в рамках кампании к чемпионату мира по футболу, собрав более 100 миллионов просмотров. Кроме того, сингл открыл вторую главу кинематографической вселенной музыканта, сезон 2 «Легенда об Атлантиде». В честь этого запуска Уокер анонсировал и беспрецедентный интерактивный ивент. С 23 июля он запускает круглосуточный 4-дневный стрим прямо из норвежского леса. Лучшие мировые скульпторы в реальном времени будут возводить на камеру затерянный город Атлантиду из настоящего песка. Весь этот стрим будет благотворительным, все собранные донаты пойдут напрямую в фонд поддержки гуманитарного проекта в Гане. Вот так, что сдумал-то, а? Итак, тот самый Алан Уокер в компании Кэтрин Райан и их Broken Strings. Сегодня минус одна строчка и в итоге 6-й номер нашего списка.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: И он продолжается. Хит-парад лучших, любимых и самых ярких топовых хитов, по твоему мнению. Мчимся дальше. Впереди очередной ТОП 5 списка лучших. А перед этим снова давай будем вспоминать, кто же разместился в нашем звездном параде с 10 позиции по 6.
1: Номер 10.
0: Так вот, он номер 10. Это Ган. Это Дэвид Гетта, это Тедди Свимс, и это Тонс энд Ай. Двигаемся дальше.
1: Номер 9.
0: Это уже Fatboy Slim и Rolling Stones из Satisfaction's Coming at You. 9-я позиция списка. Только и исключительно благодаря тебе.
1: Номер 8.
0: Not you. Иман Бек и номер 8.
1: Номер 7.
0: I'm moving to the sun. Яркий, солнечный и, конечно, летний хит, который не так давно презентовал нам господин Хьюгель. Буквально на прошлой неделе он пополнил копилку Центра FM ТОП 20, ну а сегодня порадовал основательно. У него плюс 6 позиций. В итоге Хьюгель, I'm moving to the sun, номер 7.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, 6-я позиция нашей звездной радио-двадцатки. Это Алан Уокер, это Изабелла Мелкман, это Кэтрин Райан. Полюбившийся нам Broken Angel. 6-й номер Центра FM ТОП 20.
1: Претенденты.
0: Несомненно, еще один претендент в радиодвадцатку, еще один гость нашего чарта. Трек под названием «Give me some time». Это снова Bingo Players. Они снова штурмуют наш Центр FM ТОП 20 и жаждут в него угодить. Я напомню, решение за тобой. Если оно положительное, то заглядывай на наш официальный сайт в Центр FM Бай. Там можно отдать голос за любимого артиста, можно лайкнуть его творение.
1: Центр FM ТОП 20.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Беларусь готова серьезно развивать взаимодействие с Индонезией. Александр Лукашенко призвал не ограничиваться торговлей, а переходить к полноценной промышленной кооперации. Белорусский лидер провел переговоры с президентом Индонезии. Переговорам глав государств предшествовала пышная церемония официальной встречи, которая подчеркивает высокий статус визита. Кортеж Александра Лукашенко сопровождали почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. У автомобиля главу белорусского государства лично встретил президент Индонезии. Церемонию продолжила рота почетного караула, которая исполнила гимн двух стран. По местной протокольной традиции Александр Лукашенко, как высокий гость, занял место под флагом Индонезии, а президент принимающей страны под белорусским флагом. Главный государственный праздник. Беларусь готовится отметить День независимости. Торжества в столице, областных центрах и небольших населенных пунктах. Важнейшая точка на карте праздника – Курган Славы. Знаковое место, что символизирует победоносное завершение операции «Багратион». Выступление творческих коллективов, видеотрансляция и световое шоу. Большая подготовительная работа, чтобы в знаковый для страны день все было как по нотам. Главная мелодия в исполнении президентского оркестра. В праздничный день меняется движение общественного транспорта. На Курган Славы, к примеру, пустят специальный прямой автобус от станции метро «Восток». Водителям на личных автомобилях следует учитывать ограничения по определенным улицам. От послевоенного времени до технологий современности. Музей становления клиники открылся во второй детской больнице Минска. Экспозиция разделена по годам. Работа начиналась с 8 палат. Сейчас вторая детская клиническая больница – это 3 республиканских центра, которые оказывают помощь не только белорусам, но и пациентам со всего мира. Высокотехнологичное оборудование, 480 профессиональных сотрудников позволяют работать сразу по 4 направлениям. А теперь новости от наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Итак, еще один из наиболее любимых Confession. Он называется проект D.O.D. У него сегодня плюс одна позиция. Стало быть, пятый пункт нашего чарта Центра FM ТОП 20. Номер же 4. Это супер-диджей из Бразилии Алок. И недавно он дал откровенное интервью британскому изданию The Guardian, в котором сделал неожиданное признание. Артист продал свой частный самолет. Да, вот так. Алок, входящий в топ лучших диджеев планеты, долгое время жил как типичный долларовый мультимиллионер. Однако на днях признался, что джеты, атрибуты богатства едва не разрушили его ментальное здоровье. Диджей подтвердил, что полностью избавился от личного самолета и теперь летает исключительно коммерческими рейсами или нанимает в борты осознанно и только в случае крайней необходимости. Он понял, что бесконечная гонка за статусом лишает его связи с реальным миром и музыкой. Более того, чтобы выбраться из ментального кризиса, Алок кардинально изменил свою жизнь. Он начал плотно общаться с духовными менторами и гуру. Музыкант проводит много времени с коренными племенами Амазонии, перенимая философию осознанного потребления и единения с природой. Именно этот опыт вдохновил его на запуск глобального иммерсивного проекта Rave the World, призванного вернуть электронной культуре ее первоначальные ценности, единство, мир и уважение. Такие вот новости для тебя. Алок, что-то с ним не так, правда? Ну а его совместный с Portugal The Man Dive Into The Ocean сегодня теряет две строчки и в итоге удостаивается четвертого пункта Центра FM ТОП 20.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, легендарный французский диджей и музыкант Боб Синклар. Отвечая на вопросы журналистов о том, откуда же он берет энергию на столь плотный гастрольный график, да и не только, Синклар раскрыл свой главный секрет. Оказывается, культовый тусовщик ведет абсолютно здоровый образ жизни. За всю историю, за всю карьеру диджей ни разу не пил алкоголь, не курил и не пробовал запрещенных веществ. А свой безупречный внешний вид он поддерживает строгой дисциплиной, правильным питанием и еженедельными, ежедневными и изнурительными тренировками, заявляя, что диджеинг — это тоже спорт. Пока голливудские звезды тратят миллионы на биохакинг, 57-летний Кристоф Лафриан, настоящее имя артиста, доказывает, что железная дисциплина на протяжении 30 лет позволяет сохранять кубики пресса, сумасшедшую энергетику и внешность 30-летнего мужчины без какой-либо пластики. И вместо сна в самолетах после афтерпати Синклар выстроил для себя очень четкий график. Диджей уходит со всех вечеринок сразу после окончания своего сета. Он не задерживается в VIP-зонах, а едет спать в отель. И вот такой вот жесткий режим позволяет ему в 57 лет выглядеть эффектнее большинства молодых коллег по цеху, сохраняя статус главного секс-символа мировой хаус-сцены. И это без преувеличения. Итак, I Can't Wait от Боба Синклара. Он сегодня у нас третий в списке. У него плюс один пункт и в итоге бронза. У кого же серебро? А у New Religion от Bebe Rexha и Faceless. У них плюс один и второе место.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Биби Рекса. На волне успеха ее нового альбома «Dirty Blondes» и серии свежих и очень эмоциональных интервью Биби не стала скрывать слезы, жестко прошлась по музыкальной индустрии. Певица призналась, что прошлый лейбл разорвал с ней контракт в 25-м году, из-за чего она долго чувствовала себя эмоционально опустошенной. «Когда все списывают тебя со счетов, ты возвращаешься еще сильнее. Я как таракан, меня невозможно уничтожить. Наступите на меня, попробуйте раздавить, а я все равно выживу», — отрезала Биби. На вопрос же журналистов, мертва ли старая Биби Рекса, звезда со смехом ответила: «Я убила ее, и она заперта в моем шкафу. Настал полный ребрендинг». Кроме этого, после триумфального выступления на фестивале Capital Summertime Bowl 2026 на стадионе Уэмбли и появления на красных дорожках, певица снова столкнулась с целой волной хейта из-за изменений в фигуре. Хейтеры в соцсетях начали сравнивать ее старое и новое фото, на что Биби ответила максимально честно и прямо. Звезда напомнила о своих проблемах со здоровьем и впервые открыто призналась, что наслоившийся лишний вес стал результатом пережитого выкидыша. «Я забеременела, но ничего не вышло. Я несла эту боль в тишине. Никому не была должна каких-то объяснений. Но, возможно, теперь вы дважды подумаете, прежде чем комментировать чью-то фигуру». Вот такой вот наидостойнейший ответ от Биби Рекса, согласись же. Возвращаясь теперь к музыке, а именно к музыке New Religion. У хита сегодня плюс одна строчка и второе место чарта Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Ты слушаешь Центр FM ТОП 20 и поступаешь абсолютно правильно, потому что настроение сохраняется прекраснейшим. Со знаком плюс этого уж точно и будет еще лучше, потому что у нас не за горами номер один списка. Мы порадуемся тому, кто возглавляет наш чарт на этой неделе. Ну и, конечно, послушаем с удовольствием этот хит. Но пока, прежде чем перебраться именно к первой позиции чарта, давай-ка будем вспоминать, кто же разместился в нашем списке сегодня с пятой позиции по вторую.
0: Номер пять.
1: Да, вот он, номер пять. Confession, да, D.O.D. Это пятая строчка. Да, она вот такая.
0: Номер четыре.
1: Ну, и целая команда суперзвезд. Alok, Portugal The Man и, конечно же, Ziba. Dive Into The Ocean он называется. И располагается на этой неделе на четвертом месте списка.
0: Номер три.
1: I can't wait. Боб Синклар. Суперзвезда из Парижа удостоен на этой неделе третьей позиции.
0: Номер два.
1: Наконец, легендарный, обновленный, благодаря Биби Рекса, New Religion. Совместный хит с Faceless. У него на этой неделе серебро. Второе место. Кто же номер один? Оставайся буквально несколько минут и узнаешь обязательно.
0: Центр FM ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Итак, кто же сегодня становится лучшим? А становится лучшей Дженнифер Лопес снова. В настоящее время таблоиды во всем мире цитируют ее откровение, откровенное интервью, в котором звезда перевернула привычное представление о расставаниях после своего окончательного развода с Беном Аффлеком. А Джей Ло предложила миру полностью изменить отношение к разбитым сердцам. По ее мнению, в обществе принято грустить. Хотя на самом деле это момент триумфа и личной свободы, по ее мнению. Певица заявила, что люди должны устраивать шумные праздники, когда расходятся. Близкие должны говорить: «Вы расстались? Поздравляю!» Во-первых, вы приняли тяжелое решение. Во-вторых, это определенно к лучшему для каждого из вас, полагает Лопес. Звезда призналась, что именно в моменты душевной боли она совершает свои самые большие внутренние и карьерные прыжки. Пережив тяжелый развод, она целый год сознательно не соглашалась на масштабные проекты и гастроли, чтобы покопаться в себе. Самые большие скачки роста эмоционального, ментального и психологического всегда приходили у меня после разбитого сердца. И это касается не только романтики, но и неудач в работе. Это единственное время, когда ты начинаешь копать глубже, поделилась звезда в интервью. Вот такие дела. Джей Ло совместно с Дэвидом Гетто. Их Save Me Tonight сегодня у нас снова возглавляет список лучших. Именно этот суперхит на этой неделе у нас снова номер один. И давай будем слушать его буквально через несколько мгновений. Перед этим лишь напоминаю, что ты слушаешь Центр FM Top 20. И слушаешь ты его обычно, каждую пятницу, субботу и воскресенье. Эта неделя у нас не совсем обычная, поэтому и слушаемся мы сегодня, в четверг, стало быть. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе, естественно, ярких, нескучных выходных, прекрасного настроения, но прямо сейчас встречаем номер один списка: Джей Ло, Дэвид Гетто и Save Me Tonight от них.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: 20. Погода на Центр-ФМ.
1: Примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новий трек. Реклама.
1: АМІ. Акція «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Центр FM.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Индонезии. Итог официального визита в Джакарту – одобрение лидерами дорожной карты сотрудничества до 2030 года. Переговорам глав государств предшествовала пышная церемония официальной встречи, которая подчеркивает статус визита. Кортеж Александра Лукашенко сопровождали почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. У автомобиля главу белорусского государства лично встретил президент Индонезии. Первый форум регионов Беларуси и Китая состоялся в Ланчжоу. Туристический потенциал столицы на панельной секции «Туризм и культурное обогащение» представил председатель комитета экономики Мингорисполкома. В Минске работает 85 гостиниц. Около 30 из них сертифицированы по стандартам China Friendly. Инфраструктура позволяет принимать как отдельных туристов, так и участников крупных международных мероприятий. Торжественная церемония в честь 82-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня независимости прошла в Москве. К могиле неизвестного солдата возложили венок от посольства имени всех, кто один из главных праздников страны встречает за пределами Родины. Почтить память погибших за освобождение Беларуси пришли дипломаты, политики, представители интеграционных структур, ветераны и белорусская диаспора. Возложили цветы к знакам город-герой Минска и Брестская крепость-герой на аллее в Александровском саду. Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск. Встретили со всеми почестями, торжественными митингами и тематическими выступлениями. В первый день экспозицию посетят 1500 человек. Ветераны, школьники, представители военно-патриотических клубов и белорусской железной дороги. Проект на колесах уникальный. В 10 вагонах хронология Великой Отечественной. От мирных дней до событий в Брестской крепости и Великой Победы. Поражает реалистичность всех экспонатов. Равнодушным уйти сложно. А теперь новости от наших деловых партнеров. Предприятие «Мингаз» поздравляет с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует свободу, национальное единство и стремление белорусского народа к дальнейшему процветанию родной страны. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Новый трек. Погода на Центр-ФМ.
1: Примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

новый трек. Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Примерно 23 градуса тепла в Беларуси в пятницу, небольшой дождь в Гродно и Гомеле, в остальных городах сухо.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Далее. Феде Легранд. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Феде Легран «Dark Light Sessions» на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: approaching the last track of this episode. I hope you enjoy.
1: Вы слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
0: Hope to see you back next week for another episode of Dark Light.

0: Вы слушали Феде Легранд Dark Light Sessions.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 20 970 777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Йонтас, Фьюн Вилайт, мы WNW. Добро пожаловать в новый эпизод Rave Culture на радиоцентр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. На этой неделе новая музыка от Кевин Дейли, ремикс на Like Home от Ники Ромеро и Нерво. Также новый трек Skytech, Армин Ван Бюрен вместе с Эндрю Бейлер, новый Нил Сикс, это не кто иной, как Ориан Нилсон и Марк Сиксман, новый Арджей вместе с Полом Оукенфолд, Бластер Джекс, Мэддикс, Уилл Аткинсон. У нас есть новый трек от Infamous на Rave Culture, а также новый трек от проекта D-Book Sub-Zero Project под названием Four of a Kind. Но сначала новый Фишер вместе с Флоренс Арман, What a Life.

0: или неразрывно связано с риском получения рака.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки и очередной эпизод Rave Culture с WMW. Только что звучали Domino, Where I'm From. Перед ними Kimmy, Where Do You Go, а до них Armin van Buuren вместе с Andrew Bayer, No Mercy. Еще впереди новый Арджи вместе с Paul Oakenfold, новый Blaster Jacks, Maddox вместе с Will Atkinson, а также Sub-Zero Projects, Big Look, их новый проект For The Kind. Но сначала Neil Six, Out of Me.

Это был будущий гимн, future гимн недели. Трек The Infamous, Flying High на Rave Culture на Центр FM с W&W. Последний трек сегодня — проект Four of a Kind с треком Waiting For. Как всегда, огромное спасибо, что слушаете. Увидимся в следующий раз в новом выпуске Rave Culture на Центр FM, танцевальном радио.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: is John Digweed. This is
1: Transition. Всем привет, это Джон Дигвид, и вы на Центр FM в очередном эпизоде Transitions на этой неделе. Начинаем шоу с проекта Dance Spirit. Они много работали в студии, готовят целый новый альбом. И это еще один их новый сингл, который скоро увидит свет. Называется Tranquilized и Hypnotized. В начале шоу я поставлю две его версии. Первая будет оригинальный микс. Наслаждайтесь. Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

Как я уже сказал в начале, два трека от проекта Dance Spirit. Вы слышали оригинальный микс, а затем гипнотизирующий микс на фоне. Вы в Transitions с Джон Дигги на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Далее Стив Лоуэр. Еще раз поставим его трек. Отличная работа, называется «Sus». Вышел сегодня на Bedrock. Снова здорово видеть его на нашем лейбле.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Transitions с Джон Дигвит только на Центр FM.

0: something new from Sasha.
1: Это Саша с треком Hollow Sun. Я часто играю этот трек, когда мы выступаем вместе. Отличная вещь. Hollow Sun вышел на лейбле Sasha Last Night on Earth. Наслаждайтесь, вы в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: is Transitions with John Digweed.
1: Все интересное, заслуживающее внимания на Transitions John Digweed на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Надеюсь, вам нравится шоу. Вы слушаете Four Candles и Стив Макград с треком All Gas Rhythm.

Еще раз поставим трек от Дэви, он же неделю держится в чартах Billboard. Это No Mercy. Отличная реакция на его последний EP. Я не мог не поставить его еще раз. No Mercy на

0: to Davy's latest EP. Had to give that one another play. That's No Mercy. Last one before we head into the
1: We've Transition с Джон Дэвид на Центр FM и последний трек перед перерывом от Себастьян Коррал. Называется Inner Labyrinth.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С возвращением на Transitions, я Джон Дигвит. И время для гостевого микса на этой неделе. Второй раз на шоу «Хаммер». Я впервые пригласил его в октябре 2020 года. Он делал потрясающую музыку, которая привлекла мое внимание, и я много играл ее в своих сетах. До сих пор играю некоторые из этих треков, и я подумал, что будет здорово снова пригласить его на шоу. Тем более, что он сделал ремикс на новом EP от лейбла Dharma с треком Home Trip. Так что на следующие 60 минут отличный микс от проекта

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

Transitions. Вы слушаете гостевой микс с Хамаром. Transitions с Джон Димбет на Центр FM. Радио современной электроники.

0: Последние 60 минут вы слушали отличный микс от Hammers Death Transitions на Центр FM. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте послушать его новый ремикс от Дарма. Чтобы узнать, что у него нового, загляните в его соцсети. А я вернусь в то же время на то же место, только здесь, на Центр FM, на Transitions. Желаю вам отличной недели. Увидимся скоро.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Бигвит на Центре.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
4: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.